0: Ийм яг гэрэвэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Итийгнё ор радио.
2: Ямаро тиери а дуэ хила мамалар бие гина матон. Эн кокити.

0: ам ядкэрэ вэр кваро.
1: Алишани виню готу
2: кобби марме пачо.
0: Ити виню ор радио. Ити виню ор радио.
3: Aaron.

0: юм ийгэрэ вэр гуаро.
1: Алишани хүү гоо гоо
2: мар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио. Бекна, Джуда, Капелла Во, Меюда, Rap Knowledge, The Akbar, Souls of Africa, Jungle.